соревнования прошли хорошо, мне все понравилось. Конечно, всегда хочется получить больше баллов, 9-10 баллов. Думаю, в следующее время получится, и я буду в тройке лидеров.